Вы слушаете Моторадио.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

Моторадио. Жизнь в движении.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1786 году, в Париже было завершено дело об алмазном ожерелье. Интрига дела была следующая. Авантюристка графиня де Ламотт организовала приобретение алмазного ожерелья стоимостью 1 миллион 600 тысяч ливров у парижских ювелиров Бемера и Массанжа. Расплатиться, якобы от имени королевы, должен был кардинал де Роан, которому графиня сказала, что королева Мария Антуанетта хочет тайно приобрести это ожерелье. Решающий разговор состоялся на балу городских старейшин. После прочтения писем, якобы написанных королевой, и тайной ночной встречи, когда кардинал встретился с одетой как королева проституткой, он согласился приобрести ожерелье у ювелиров, дав обязательство внести плату по частям. Мошенничество было разоблачено, когда настало время первого взноса. Денег у кардинала не было, и ювелиры обратились непосредственно к королеве, которая впервые узнала о своем тайном желании. А ожерелье тем временем было уже разделено и продано по камушку в Лондоне. Король Людовик XVI, вместо того, чтобы сохранить дело в тайне, приказал арестовать кардинала и судить. Однако парламент оправдал кардинала, как не подозревавшего о злом умысле. Графиня же сумела бежать в Лондон, где опубликовала скандальные мемуары, чернящие королеву, которая оказалась во всей этой истории без вины виноватой. Как говорится, злые языки страшнее пистолета. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Real rock music.

0: ты с ума сошла?
1: Да первые лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, повышения уровня правосознания участников дорожного движения, а также снижения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и пешеходов, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Ребенок, будь осторожней». Цель данного мероприятия – предупреждение и пресечение административных правонарушений, совершаемых детьми-пешеходами, а также водителями, не предоставляющими преимущества в движении пешеходам. Данное мероприятие продлится до 31 мая 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Want a good music?

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами мотоклуб-хост Александр Рыжий, и вы слушаете непридуманные истории. Этот мотоцикл четверть века царил в мотогонках в своем классе и пользовался неизменным уважением соперников, несмотря на свое несерьезное имя – Велосет. Ну, то бишь, скоростенка. «В бараке вместе со всяким быдлом? Мне не дождетесь», – думал 19-летний Иоганн Гютенман, сын преуспевающего коммерсанта, покидая в 1876-м, как оказалось навсегда, родную Германию. Закон о всеобщей воинской повинности многих выдавил. Эта аристократия проходила воинскую службу в комфортных офицерских условиях, а потомки купцов отправлялись в казармы вместе с крестьянами и ремесленниками. Вот и знаменитую компанию «Триумф» основал закосивший от армии Зигфрид Бэтман. Но вернемся к Гютману. Тепло, принятый в Бирмингеме партнерами отца, он быстро прижился, сменил имена Джон Гудман, женился и завел свой собственный бизнес. Конечно же, самый модный – производство велосипедов. Маркой он выбрал звучное слово «велоса» от латинского «скорость». Время шло, Джон обзавелся сыновьями, Перси и Юджином, которые стали одаренными конструкторами и коммерсантами. С их подачи в 1905 году появился первый мотоцикл «Велосы». Типичная для тех лет конструкция с двухсильным одноцилиндровым четырехтактным двигателем, ременной передачей, жесткими подвесками. Но настоящий коммерческий успех пришел лишь в 1913-м, когда на рынок вышел легкий мотоцикл с 206-кубовым двухтактным мотором. Чтобы отличить его от основной продукции, к названию машины приделали французский уменьшительный суффикс «этто». Получилось «велосетто» — «скоростенка». После Первой мировой войны уже весь модельный ряд компаний состоял из различных модификаций двухтактных «велосет». Но мотоциклы с таким типом двигателя, за исключением двухцилиндрового «Скотт», тогда заполнили ту рыночную нишу, которую ныне занимает китайская техника. Недорогое средство транспорта без претензий. А хотелось большего. И в 1923-м Перси Гудман приступает к проектированию четырехтактника. Перси выбрал схему газораспределения, широко применявшуюся в авиамоторах Первой мировой, но тогда еще практически не встречавшуюся в мототехнике. Верхний распредвал. Он проводился вертикальным валом и коническими шестернями. Это уже потом были Нортон, NSU и многие другие, выполненные по этой же схеме мотоциклетные двигатели, вплоть до Kawasaki W800. Гудман выбрал для своего детища рабочий объем 348 кубиков и спроектировал двигатель в соответствии с принятой тогда практикой длинноходным, но без экстремизма – 74 на 81 мм. Картер с вертикальным разъемом он сделал очень узким, жестким, что позволило разместить моторную передачу ближе к продольной оси мотоцикла. Трехступенчатую коробку передач он взял от выпускавшихся тогда двухтактных моделей, по тому же образцу спроектировал ходовую часть, передняя вилка «Друид», одинарная трубчатая рама, замкнутая через картер двигателя, жесткая задняя подвеска и барабанные тормоза обеих колес. Поначалу Перси хотел взять от серийных мотоциклов и сцепление, однодисковое с пробковыми накладками, но первые же дорожные тесты показали, что оно не способно переварить увеличившийся крутящийся момент. Пришлось поставить многодисковое с накладками «Ферадо». По результатам испытаний Гудман также отказался от системы смазки на прогар, сделав циркуляционную с сухим картером. Новинка дебютировала в 1925-м как «Велосе К». Но вскоре дилеры убедили хозяев компании, что имя «Велосе» давно забыто. А вот «Велосет» завоевали репутацию хороших машин. Увы, все болезни вылечить на этапе тестов не удалось. Головной болью стали поломки клапанных пружин. Пришлось также прикладывать к каждому мотоциклу инструмент, позволявший менять пружины прямо в поле, без разборки двигателя. Проблему удалось решить лишь после смены поставщика, и то не с первого раза. Второй незадачей были обильные потеки масла, что и неудивительно при том уровне развития уплотнений и традиционно открытых распределительных механизмов. Маслорошением тогда страдали все моторы тех времен. А у «Велосетт-К» проблема усугублялась тем, что механизм привода верхнего распредвала требовал весьма обильной смазки. Дошло до того, что в инструкции вторым пунктом вслед за подготовкой нового мотоцикла к езде значилась «борьба с протечками масла». Руководителям, писавшим возмущенные письма на завод, дирекция с некоторой долей британского юмора отвечала, что сильные потеки масла являются конструктивной особенностью мотора. Как сказали бы сейчас, не баг, а фича. Но те, кто был готов смириться с этими фичами, обнаруживали. А мотоцикл-то хорош. Да что там хорош, он просто превосходен. 12-сильный двигатель разгонял машину до скорости в 105 км в час. Выдающийся показатель для 350-кубового аппарата той поры. Кстати, динамика была на уровне F56 образца 56 года. Естественно, гудманы выставили заводскую команду на самую престижную мотогонку «Турист Трофи». Первая попытка состоялась еще в 1925-м, до официального дебюта модели, и закончилась весьма плачевно. Но в 26-м году Алек Беннет на велосет не просто победил, а разгромил соперников, финишировав с отрывом аж в 10,5 минут. Свой успех он повторил в 1928 году, а в 1929-м гонку выиграл Фредди Хиггс. Эти победы вывели велосет из ряда второстепенных английских мотопроизводителей, имя коим был «Легион», сделав его маркой популярной и весьма престижной. Тем более, что братья Гудманы на лаврах почивать не изволили и быстро совершенствовали свою продукцию. А первую свою победу в Турист Трофи отпраздновали выпуском модели K Суперспорт, ну или просто KSS. Ее двигатель развивал уже 18 лошадей, так что мотоцикл разгонялся до 130. А с такой скоростью в 20-е годы мало кто из автомобилей-то ездил. В конце 20-х велосет одним из первых перешел от плоского бензобака, вставлявшегося между трубами рамы, к каплевидному современного типа, одевавшемуся на верхнюю трубу. Но главное изобретение впервые было опробовано на гонке Турист Трофи 1928 года. Ножное переключение передач. Процедура переключения передач тогда обычно выглядела так. Выжимаете сцепление, порой не рычагом, а педалью. Бросаете ручку газа и правой рукой перемещаете рычаг переключения передачи, смонтированный на кулисе на бензобаке, в определенную позицию. Не очень-то удобно. Во-первых, приходится отпускать руль. Во-вторых, надо сместить рычаг точно в то положение, которое соответствует выбранной передаче, что на жестких мотоциклах той поры и на тех дорогах было весьма непросто. Сделать ножную пытались и раньше, просто переставляя рычаг вниз, так что каждая передача соответствовала определенному положению. Но гонщик-конструктор компании «Велосет» Гарольд Уиллис первым догадался ввести селекторный механизм храпового типа. Он обеспечивал переход на соседнюю передачу при однократном движении педали переключения. Его идея в том или ином виде используется во всех современных мотоциклах. Уже в октябре 1928-го компания представила серийную реплику того мотоцикла, на котором Алек Беннет этим летом выиграл Турист Трофи – гоночную модель КТТ. Двигатель, рассчитанный на работу на бензиново-бензольной смеси, развивал мощность 22 лошади и разгонял легкую, аж 112 кг машину до скорости 136 км в час. Впрочем, после перехода на чистый спирт, метанол, выжимали даже 160. Безболезненной форсировке способствовал усиленный коленвал на двухрядных подшипниках и усовершенствованная схема смазки. Впервые на серийном мотоцикле было применено ножное переключение передач с селектором. И велосет КТТ на четверть века вперед стал главным снарядом гонщиков-любителей в классе 350 кубиков. А вот на дорожных мотоциклах ножное переключение передач появилось лишь в 1932-м, вместе с новой четырехступенчатой коробкой передач, поначалу исключительно как опция. Но вскоре оказалось, что его выбирают практически все покупатели, и в 1934-м велосет, первый в мире, отказалась от ручного переключения передач. Расширение компании потребовало заполнить зазор между дешевыми двухтактными мотоциклами и скоростными, но дорогими и требовательными к обслуживанию четырехтактными верхневальными. Так, в 1938 году дебютировало семейство M с верхнеклапанным механизмом системы OHV. Вскоре оно охватило широкий диапазон кубатур 250, 350, 500 кубиков и стало самым популярным в модельном ряду велосет. Но и верхневальные модели не были обойдены вниманием. В конце 1935-го дебютировали машины нового поколения, получившие обозначение Mark II – спортивная КСС и цивильная КТС. Гаррет Уиллис, который к тому времени стал главным конструктором компании, перелопатил двигатель от и до, сохранив лишь конструктивную схему и размерность. Большая отливка из алюминиевого сплава объединила в себе головку цилиндра, корпус клапанного механизма. С чугунным цилиндром она соединялась через медную прокладку, хотя хоть поршень и остался прежним, мотор получил удлиненный кованый шатун. Гарольд также значительно усилил нижнюю часть двигателя, но главное, он полностью закрыл весь распределительный механизм, разом избавившись от двух багов – потерь масла и излишнего шума. Новая серия почти не прибавила в динамике. Она сразу же стала любимцем фанатов динамичных мотоциклов. Все же скоростные показатели остались недосягаемыми для большинства соперников, но при этом дебютанты стали куда приятнее в повседневной жизни. Да и внешний вид у них был весьма превосходен. Хотя серийные гоночные велосет КТТ зарекомендовали себя отлично, ну, например, в 1930 году в любительском Макс Джуниор Гран-при они заняли первые 8 мест. Успехи заводской команды в соревнованиях высшего ранга в 30-е годы были не столь впечатляющими. Слишком сильную конкуренцию составляли четырехклапанные Рудши и верхневальные Нортон. Гарольд Уиллис перепробовал все возможные способы пришпорить мотор, это был наддув, он оказался слишком сложным в компоновке. Два верхних распредвала, и всех замучили поломки привода, и даже роторный золотник вместо клапанов, и он заедал. Но успех пришел вслед за маленькой революцией в конструкции шасси. В 1936 году на машинах заводской компании Уиллис впервые применил заднюю маятниковую подвеску современного типа с двумя гидропневматическими амортизаторами Доути. В них воздух выполнял роль пружин. С 1938 года такую подвеску стали ставить на серийные КТТ. И в том же году Тед Мелроуз на велосет выиграл чемпионат Европы, набрав вдвое больше очков, чем занявший второе место Уайт на Нортон. А Стэнли Вудс победил в Турист Трофи, и свой успех он повторил и в 1939 году. Увы, дорожные модели мягкой подвески заднего колеса так и не получили, зато уже после войны в 1947 на велосет КСС появилась передняя телескопическая вилка. Опять-таки гидропневматического типа с воздухом вместо пружин. К сожалению, в эти небогатые послевоенные времена спрос на КСС остался столь мал, что в 1948 году эту модель сняли с производства. Единственным представителем семейства К осталась гоночная КТТ. Ее выпускали десятками в год. Спрос на нее подхлестывали спортивные победы. Боб Фостер выиграл Турист Трофи в 1947-м, Фредди Фрид в 1948-м. Первый чемпионат мира в 1949-м Фрид взял в одну калитку, победив на всех 5 этапах. Фостер занял второе место, а в 1950-м и стал чемпионом мира. Поскольку Фрид и Фостер были уже старичками и обоим было за 40, в следующем году они запросились на пенсию. Руководители компании переманили звезду команды AGS Леса Грэма, чемпиона мира 1949 года в 500-ках, и поначалу он вел в чемпионате 51 года. Но напору гонщиков на Нортон с новой замечательной рамой Фидербет противостоять не смог, закончив сезон лишь на 7-м месте. Конструкторы компании начали проектирование совершенно нового гоночного аппарата с четырехцилиндровым двигателем, но в том же 51-м умер Перси Гудман. А новым хозяевам мотоспорт оказался ни к чему. Они прикрыли заводскую команду и производство серийных КТТ. Верхневальные велосет прожили долгую и яркую жизнь. Согласитесь, редко какой модели удается просуществовать четверть века, добыть два титула чемпиона мира и сделать это на закате своей карьеры. Такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и «Мотоклуб Хост». До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store. Real rock music.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков, вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Вещь еще и событийная, наверное. Многие берут под события. Там съездить на байк-фестиваль какой-нибудь, да? Или человек приезжает из какого-то далекого города и на неделю сюда и хочет здесь покататься, там, посмотреть красоты города. То есть это под какие-то задачи. Ну, нет такого, как, знаете, квартиру сдают там по 20 лет, одну и ту же квартиру. Хотя, наверное, вам было бы неплохо, да?
2: Ну, с посуточной оплатой сдать на 20 лет я был бы не против, да. Но вообще совершенно справедливо в том, Александр, вот все, что вы описали, оно присутствует. Во-первых, люди приезжают в гости. Точнее, люди просто приезжают погулять в Питере. Да? Они мотоциклисты, летом тепло, классно, красиво. Поездить, покататься, посмотреть, мимо пробок, по ночному городу раз. Люди приезжают кому-то в гости. Если они мотоциклисты, у нас вот уже даже есть такие знакомства, да, люди, которых мы перевозим. Мы сейчас пытаемся тоже, как говорится, нести в массы, в том числе через клиентов, что вот появляется новая услуга. И действительно, у человека есть мотоцикл, он говорит, ко мне приезжают гости, они хотят покататься, а мотоцикл у нас один. Поэтому это вот решение для того, чтобы как-то принять гостей в Питере и не на машине поездить, не на метро, да, а вот вместе там какие-то путешествия по городу и по области устроить.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новое в рок-музыке.
3: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Best rock music of the last 7 days.
5: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
7: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1786 году, в Париже было завершено дело об алмазном ожерелье. Интрига дела была следующая. Авантюристка графиня де Ламотт организовала приобретение алмазного ожерелья стоимостью 1 миллион 600 тысяч ливров у парижских ювелиров Бемера и Массанжа. Расплатиться, якобы от имени королевы, должен был кардинал де Роан, которому графиня сказала, что королева Мария Антуанетта хочет тайно приобрести это ожерелье. Решающий разговор состоялся на балу городских старейшин. После прочтения писем, якобы написанных королевой, и тайной ночной встречи, когда кардинал встретился с одетой как королева проституткой, он согласился приобрести ожерелье у ювелиров, дав обязательство внести плату по частям. Мошенничество было разоблачено, когда настало время первого взноса. Денег у кардинала не было, и ювелиры обратились непосредственно к королеве, которая впервые узнала о своем тайном желании. А ожерелье тем временем было уже разделено и продано по камушку в Лондоне. Король Людовик XVI, вместо того, чтобы сохранить дело в тайне, приказал арестовать кардинала и судить. Однако парламент оправдал кардинала, как не подозревавшего о злом умысле. Графиня же сумела бежать в Лондон, где опубликовала скандальные мемуары, чернящие королеву, которая оказалась во всей этой истории без вины виноватой. Как говорится, злые языки страшнее пистолета. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. The cure for the blues.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А в салоне из себя представляет? Там же надо к вам подняться немножко, да?
2: Мы сегодня тестово запустили лифт. Хоть мы находимся на втором этаже, но тестово он уже вот сейчас вот начал кататься. Я думаю, наверное, в ближайшие там месяц он уже будет полноценно работать. И для всех ленивых подняться просто на второй этаж можно подняться.
1: Слушай, новое имеется в виду лифт не для людей?
2: Для людей. Обычный лифт, вот там, помнишь, есть лестница, а можно на лифте.
1: Хорошо, да. Итак, что сейчас выставлено у тебя? Я у тебя один раз был, но это был, может, год назад, там, когда? Нет, наверное, не с год, с полгода. И прямо, ну, несколько очень красивых байков там стоит. Уже сменилась картинка?
2: Конечно, у нас, наверное, с прошлого года, может, все-таки две только осталось. Долгостоящих, так сказать.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Блюз на Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Rock Radio. This is fantastic.

Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио. Санкт-Петербург.

0: Trust Financier Associates.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Мастерская Басмача.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим замечательным Славой. Слава, привет!
5: Здравствуйте, мальчишки и девчонки!
4: Сегодня мы поговорим немножко, а может и множко, о бензине и о проблемах, связанных с сгоранием топлива в двигателях внутреннего сгорания в мотоциклах. Основано на реальных событиях. Многие молодые мотоциклисты, я просто слышал своими ушами, обсуждают между собой, где заправляться, можно ли заливать 98 мой, там, сотый бензин и так далее. Бывают ли ужасные истории, когда в бензине действительно есть вода? И вообще, как это все сгорает? И, может быть, надо поставить форсунку огромного размера? И тогда мотосезон покажется тебе более красивым и счастливым. Итак, Слава, бензин и вот эта вся система внутреннего сгорания. Прошу.
5: Ой. Ну, бензин надо пить дозированно. То есть, прежде всего, то есть, обпиваться бензином нельзя. А то будет нехорошо. Но, как бы, сразу хотел сказать о том, что, допустим, бензин, который пережил зиму в бензобаке мотоцикла, зачастую может работать не так замечательно, как свежий бензин с заправки, потому что...
4: Выдохся,
5: да, там, может быть, упали какие-то, выпали в осадок какие-то там присадки, которые что-то делают. А у меня опыт такой, что на старом бензине мотоцикл детонирует больше, то есть ты открываешь газ, начинаешь разгоняться, и у тебя слышно стук типа пальцев, как в «Жигулях» вот было, как бы история, жестко мотор работает.
4: Давай тогда сразу лайфхак, а что делать? И, может быть, ставить на зимний период, желательно, чтобы вообще там не было бензина, или как-то сливать его?
5: Ну, как бы, если у вас детонирует мотор на старом бензине, хорошо бы от этого бензина избавиться, то есть...
4: А есть вообще техническая возможность? Предусмотрена какая-нибудь кнопочка «слив»?
5: Кнопочки слив нету, а шлангом через заливную горловину, как бы при определенных навыках, вполне себе можно его слить в какую-то...
4: А, это мы сейчас закруглили к началу твоего спича о том, что пить надо его не так много, да?
5: Примерно, да. То есть, как бы, особенно не надо усердствовать с питьем бензина без антидетонационных присадок. Он усваивается совсем плохо. Но, как бы, шутки шутками, а принципиально, значит, многие спрашивают, типа, там, 95-й или 92-й бензин, как бы, что лучше, или сотый там использовать. То есть, прикол в том, что чем более высокооктановый бензин с всякими добавками, тем он хуже хранится в мотоцикле. То есть, скажем так, оставлять на год мотоцикл с сотым бензином точно совершенно не стоит. Как бы, вы потом сольете оттуда ацетон, как бы, ну, и, как бы, будет нехорошо. Вот. Вообще, как бы, наверное, ну, как я себе вижу, много бензина в баке, как бы, ну, можно, конечно, оставлять, если у вас мотоцикл где-то, где знакопеременные температуры, да, то есть где вы хотите занять бензином объем бака, чтобы роса не упадала. Вот. А так, как бы, полный бак держать на зиму, наверное, резона большого нету. Особенно.
4: А есть лайфхак, например, перед тем, как завести его весной, нужно потрясти со страшной силой мотоцикл в разные стороны, разболтать его, и тогда выпавшие в осадок присадки, они опять растворятся в бензине, и все будет хорошо.
5: Слушай, Саша, ну, конечно, это отлично лайфхак, но просто страшная сила. Она, во-первых, у каждого человека своя страшная, а во-вторых, она может быть не стандартизированной страшной силой, и, соответственно, эффект может быть недостижим. Поэтому, может быть, имеет смысл старый бензин удалить из бака, залить новый и поехать кататься счастливым, как бы, и в хорошую погоду на хорошем мотоцикле.
4: А может быть, прости меня, а может быть, что действительно низкооктановый бензин может лучше работать с двигателем какого-то мотоцикла, чем высокооктановый? Хотя вот так вроде это нелогично.
5: Слушай, это все на самом деле весьма нелогично по причине того, что, значит, способность к детонации, проявление детонации, она влияет еще от качества смесеобразования, то есть, условно говоря, меняется состав смеси, меняется качество перемешивания, и детонация может исчезнуть. То есть, ну, как бы вот звучит смешно, но это на самом деле так.
4: То есть на 98-м детонирует, а на 92-м едет ровно?
5: Ну, при каких-то других, скажем так, факторах, которые на мотор влияют, может как бы на 92-м ехать вполне себе нормально. Вопрос в том, что он должен быть... Ну, 92-й и 95-й, они плюс-минус работают одинаково, и как бы в принципе никаких глобальных проблем нету, то есть люди ездят, и все хорошо.
4: А вообще, прости, а штатный бензин Харлеев твоих, вот чем ты занимаешься здесь, а заводские требования, он какой должен быть по жизни?
5: 95-й бензин должен быть, соответственно, я покупаю обычно Лукойл, как бы у меня есть заправка недалеко от мастерской, он используется, 95-й лукойловский, для настройки на стенде, в большинстве случаев с ним все хорошо, я не вижу детонации критичной, с которой надо бороться, или там что-то еще. На детонацию влияет то количество коксовых отложений, которые живут в моторе на поршне там и прочее.
4: Которые не зависят от Лукойла.
5: Которые не зависят от Лукойла, но которые там в силу тех или иных эксплуатационных моментов копятся и присутствуют, которые не видно. Поэтому... Настраивая мотоцикл, я всегда одним глазом смотрю еще на детонирует он или нет, есть индикаторы проявления детонации или нет, то есть где-то регулируется еще опережение, соответственно, чтобы избежать их. Вот. Это момент такой довольно интересный, но на самом деле про него очень долго можно рассказывать, как бы, а проще чуть-чуть немножко напустить тумана, что это волшебная история, и не рассказывать никому.
4: А вот что касается разговоров о больших форсунках, которые больше впрыскивают и сразу все лучше едет, и прямо ты вот герой.
5: Ну, это тоже все не очевидно, потому что большая форсунка будет впрыскивать большую дозу топлива. Довольно в короткий промежуток времени. То есть, во-первых, топливо на

0: Когда воздух бежит мимо форсунки, это когда открыт впускной клапан. Ну, мы понимаем, да, то есть, что клапан открылся, воздух побежал. Клапан закрылся, воздух не бежит. Соответственно, если у нас получится, что мы вот этот вот период пробегания воздуха будем использовать почти весь для впрыскивания топлива, то есть во время почти всего это будет.
1: Так так и работает же, да?
0: Нифига, нифига. Вот. То у нас перемешивание будет лучше. То есть у нас получается в поток бегущего воздуха будет литься мелкодисперсная пыль этого бензина несчастного. Значит, а если мы поставим форсунку с большой дыркой, которая льет много, соответственно, нам нужно будет константу эту поправить в блоке управления двигателем, чтобы он длительность открытия форсунки сделал меньше, чтобы та же доза влилась, ну, как бы влилась нужная доза, но поскольку форсунка льет в единицу времени больше, время открытия будет меньше.
1: Ну, то есть, получается, смысла нет менять.
0: Но получается, что как бы у нас не получится использовать всю длительность протока воздуха, чтобы бензин смешивался. И, соответственно, у нас какой-то момент будет топливо в виде капелек, которые не смешались с воздухом, а которые дали сажу на выхлопе. То есть это то, что не дает никакого эффекта в отдаче двигателя. Угу. Вот. И как бы это плохо. Поэтому есть правило, что ставятся обычно около минимальной форсунки, ну, там, соседняя с минимальной возможной форсункой, чтобы она, соответственно, давала размазанный по времени период подачи топлива, и чтобы топливо смешивалось лучше. Из моего личного опыта, значит, я делал мотор на 2 литра дяденьке одному, и, значит, у меня стояли большие форсунки на нем, и я заметил, что у меня из выхлопа идет дым, как бы, но я думал, что неужели я сломал двигатель, как бы, и попробовал убрать ловушки, которые выхлопные газы забирают, и сделать один прогон с наполнением дымом диностендовой комнаты, ну, как бы, чтобы посмотреть, что это за дым и чем он воняет. Вот, и оказалось, что это сажный дым, то есть, как бы, это дым сажи, ага. То есть, никакого жареного масла не пахнет, то есть, это чисто сажа. И я понял, что у меня есть проблема со смешиванием.
1: То есть переизбыток, да?
0: Не переизбыток, а датчики показывают корректную смесь в этот момент. А сажа есть. То есть получается вроде как смесь правильная, но как бы есть сажа. Значит, бензин лишний. А почему датчик показывает, что смесь правильная? Потому что он замеряет состав газа. А сажа – это твердые частицы, правильно?
1: Да.
0: То есть получается, что датчик, который меряет состав газов, он твердые частицы померить не может. То есть это только оптический анализатор.
1: В смысле, он их не определяет?
0: Да, они пролетают мимо.
1: Ага.
0: Вот, и я поставил тогда, значит, поменьше, я поставил тогда поменьше размеры форсунок, значит, в этот мотоцикл. У меня ушла сажа из выхлопа, реально, она исчезла. И что-то процента 3 вырос момент крутящий. То есть у меня получается, что этот бензин, который впрыскивается за счет того, что форсунка меньше размером, более размазанный по времени такт в подаче топлива оказался. Топливо стало смешиваться лучше. Соответственно, оно стало сгорать более эффективно. Соответственно, я перестал иметь сажу. Это не сгоревшие капельки, микрокапельки этого бензина, которые там не догорели. И, значит, у меня как бы весь бензин стал сгорать, стало больше газов, стал больше момент. То есть вот такая вот чудная ситуация.
1: Ну и давай тогда уж эту беседу продолжим еще и в ключе свечей, потому что тоже тут очень много мистики всякой, говорят, что должна быть иридиевая, там какая-то молибденовая, там золотая, там искра должна быть определенная и прочее, прочее. Насколько это вообще ерунда?
0: Свеча должна быть хорошей. Ну, то есть, грубо говоря, будет она иридиевой, или с палладиевой, или золотой, но они такие бывают. По большому счету, это все фигня. То есть, главное, чтобы там была надежная искра, и чтобы искра как бы не уходила на изолятор. То есть, принципиально, искра должна быть. То есть, эта искра должна поджигать. Вот. Идея, значит, иридиевых и прочих дорогих свечей в том, что если мы берем свечу с медным электродом, у нее медный электрод

0: В диаметре имеет, там, не знаю, 1,5 миллиметра плоскость, да, то есть кружочек. Вот. И, соответственно, у нас есть напротив него изогнутый дуговой электрод, и искра пробегает где-то, ну, на площади вот этих диаметра этого в 1,5 миллиметра. Сейчас здесь чуть правее, чуть левее, чуть дольше, глубже, но она пробегает. Угу. Как бы, и получается, что она каждый раз в каком-то разном месте бьет, в силу того, что там разное количество отложений на этом, как бы, ну, на поверхности, и, соответственно, что там происходит, как бы никто не знает. А у иридиевой свечки и у прочих всяких там
1: дорогих,
0: да, у них сделан электрод в виде иголки. То есть у него площадь, непосредственно с которой выходит искра, меньшего диаметра. Но получается, что за счет того, что он меньшего диаметра, оно греется сильнее. То есть большой, как бы, электрод с большой площадью, он тепло отводит хорошо. Маленький электрод греется сильно, и, соответственно, он будет испаряться, выгорать быстрее, как бы, чем, там, скажем, быстрее, чем большого диаметра. Поэтому материал требуется жаропрочный. Жаропрочный материал – это всякие там иридии, платина и прочее, которые, соответственно, как бы, просто дольше работают. Вот, собственно, и вся история.
1: Слушай, ну, тогда, если так мысленно пробежать вот эту всю цепочку, в бензобак налили хороший бензин. Из него он и качается при помощи бензонасоса. А тут бывает засада какая-нибудь, когда у тебя все остальное хорошо, а вот это вот не очень, а ты этого не видишь, так вообще может быть?
0: Да сколько угодно. Слушай, допустим, бензонасос со временем изнашивается. То есть, может быть, бензин с водой, может быть, мало топлива, и человек пытался доехать на полусухом баке. Бензонасос же охлаждается протекающим бензином, и если бензин то есть, то нету, то электромоторчик и потроха, они не смазываются и не охлаждаются. Соответственно, узел нагревается и страдает. Либо, скажем, забился, то есть там есть два топливных фильтра. Есть фильтр-заборник, который запускает, отсеивает рыб и картошку, которые, чтобы они не попадали в бензонасос. Вот. И есть фильтр тонкой очистки, который, значит, после насоса перед моторами, да, форсункой. Соответственно, как бы, вопрос. Если, допустим, фильтр тонкой очистки засорился и очень тяжело через себя пропускает бензин. То есть, во-первых, когда мы нагружаем мотор и нам нужен проход бензина большой через форсунки, чтобы была правильная смесь, этого прохода не получается, потому что фильтр придерживает, да, то есть он является рестриктором.
1: То есть струя недостаточно густая и мощная.
0: Ну, типа того, да, то есть бензина недостаточно. Второй момент, что при этом еще напрягается бензонасос, который в стенку качает, как бы, и изнашивается немного быстрее. Вот. То есть получается, что хорошая идея менять топливные фильтра, там, ну, не знаю, там раз в 1030 километров. Вот. Это хорошо. Следующий момент, что внутренности в бензобаке соединены с помощью таких гофрированных пластиковых трубок, которые гнутся там внутри. То есть заборник соединен, вернее, насос соединен с топливным фильтром, с регулятором давления и с выходным, как бы, клапаном из бензобака с помощью этих трубок. И, как бы, когда эти трубки сделаны слишком свободными, как вот в старых мотоциклах там, до года 2007, да, там, допустим, бывает, что эти трубки, они избыточно длинные, они трутся о какие-то стенки. То есть мотоцикл едет, он трясется, бензин шевелится, трубки трутся. Вот. И бывает, что эти трубки протираются до маленьких дырок. То есть внутри бака.
1: Ну, а чем это опасно? Это же все там, в бензине.
0: Ну, бензин сбрасывается, то есть получается, да? То есть у нас, мы заглушили мотор, в топливной магистрали должно быть избыточное давление, чтобы бензин не закипал в форсунках, а он сбросилось давление, и бензин в форсунках закипает. И там горячий мотор заводится паршиво. То есть это один из индикаторов того, что есть какие-то вопросы к тому, что происходит в бензобаке. Или, допустим, в момент сервиса топливного фильтра потеряли какое-то резиновое уплотнение, и там бензин чуть-чуть сочится внутри бака, то есть который тоже не видно. То есть проблем бывает две глобально в бензобаке. Либо бензонасос не создает нужное давление, либо давление падает до нуля. То есть как бы не создает нужное давление, то есть либо топливный фильтр, но зачастую насос у хана тоже ставится новый насос, новый фильтр, давление пошло, все, как бы проблемы кончились. Либо дырка где-то, как бы, где ее не должно быть, которая стравливает давление.
1: А эту арматуру можно менять? Ну, в смысле, не арматуру, вот эти вот трубки все, это такая какая-нибудь уже плановая замена, раз в 30 тысяч хотя бы заглянуть.
0: Слушай, ну, на самом деле, если ты подключил манометр и видишь, что давление держится, и нечего туда лезть. А если оно падает, значит, лезть надо. То есть трубки эти у нас есть, мы их меняем регулярно, то есть и все становится многократно лучше, и мотоцикл работает более ровно, замечательно, и хозяин счастлив.
2: Это надо иметь в виду. Позитива и взаимопонимания между всеми классными чуваками и девчонками.
3: Мастерская Басмача.
4: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
6: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
2: Блюз на Моторадио.

уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции напоминает, с наступлением мотосезона призываем автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, чаще смотреть в зеркала, с уважением относиться к мотоциклистам. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1786 году, в Париже было завершено дело об алмазном ожерелье. Интрига дела была следующая. Авантюристка графиня де Ламотт организовала приобретение алмазного ожерелья стоимостью 1 миллион 600 тысяч ливров у парижских ювелиров Бемера и Массанжа. Расплатиться, якобы от имени королевы, должен был кардинал де Роан, которому графиня сказала, что королева Мария Антуанетта хочет тайно приобрести это ожерелье. Решающий разговор состоялся на балу городских старейшин. После прочтения писем, якобы написанных королевой, и тайной ночной встречи, когда кардинал встретился с одетой как королева проституткой, он согласился приобрести ожерелье у ювелиров, дав обязательство внести плату по частям. Мошенничество было разоблачено, когда настало время первого взноса. Денег у кардинала не было, и ювелиры обратились непосредственно к королеве, которая впервые узнала о своем тайном желании. А ожерелье тем временем было уже разделено и продано по камушку в Лондоне. Король Людовик XVI, вместо того, чтобы сохранить дело в тайне, приказал арестовать кардинала и судить. Однако парламент оправдал кардинала, как не подозревавшего о злом умысле. Графиня же сумела бежать в Лондон, где опубликовала скандальные мемуары, чернящие королеву, которая оказалась во всей этой истории без вины виноватой. Как говорится, злые языки страшнее пистолета. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Мода радио.

«Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, повышения уровня правосознания участников дорожного движения, а также снижения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и пешеходов, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Ребенок, будь осторожней». Цель данного мероприятия – предупреждение и пресечение административных правонарушений, совершаемых детьми-пешеходами, а также водителями, не предоставляющими преимущества в движении пешеходам. Данное мероприятие продлится до 31 мая 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вообще, мы специализируемся на том, что нам нравится. Нам нравятся круизеры, туры, вот эта всякая история. И то же самое и продаем. Но если по маркам, это Harley, естественно, самое основное, самое прикольное. Немножко триумфов, по-моему, одно BMW, Голда, то есть вот такие вот всякие интересные.
2: То есть большие, части. Большие, да.
1: Да, да. Ну, у нас сейчас там случайно залетела одна шадовка, это, так сказать, случайно мисклик по пьяни на аукционе, как говорится. А из очень редких мотоциклов у нас есть три, это прям вообще классные эксклюзивы, это Big Dog мотоцикл, настоящий чоппер, на сухаре, без подвески, на нем сгоняю при первой возможности, на спереди 23-й, сзади 20-й, на корбе, ты едешь, тебе ногу обжигает, ты в яму влетел, позвоночник вылетел из трусов, но в этом и есть кайф этого мотоцикла. И, ну, это, как сказать, redneck стиль будет у нас. И два черных мотоцикла, назовем их так, то, что любят у нас африканцы в США, это два беггера на базе Road Glide, один на 26-м колесе, другой на 30-м колесе. То есть прям вот здоровые колеса, ты думаешь,
2: ну, как сделать шипку. Прямо, да?
1: Не-не-не, они узкопрофильные, но имеется в виду радиус 30-й. У тебя у автобуса 22,5, а тут 30. Еще и пнема спереди и сзади. Мы их выставляли на фестивале совсем недавно. Даже что-то выиграли, но, к сожалению, не первое место, поэтому что-то, а что-то я не считаю победой.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: lifestyle.
1: Your drive.
0: Real rock music.
2: Друзья, мотоциклисты и им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Автоновости. От заголовков к реальности.
4: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: В этом ключе, наверное, хорошо бы сдавать какие-то мотоциклы такие недорогие, и которых, ну, которых не жалко. Ну, вот что-нибудь. А у вас прямо, ну, премиальные. И в этом ключе, там, я не знаю, как вы будете это... Может быть, как-то рекламировать себя, например, элитный прокат, там, элитный...
2: Вот надо подумать, как это правильно рекламировать, да, и к чему это приведет, мы совершенно скоро узнаем. Да, и пойдет какой-то опыт, будем это дело собирать и обязательно расскажем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера. All colors of rock. Real rock music.

spirit. Well, who knows what's right?

0: хорошего настроения.
1: Это самый молчаливый клуб Лондона. Там запрещены любые разговоры. После нарушения этого правила болтун исключается из клуба. Я каждый раз убеждался, что обстановка там самая успокаивающая. Я сейчас туда отправляюсь. Не хотите составить мне компанию?
2: Моторадио представляет.
3: Всем привет, дорогие мои друзья. С вами Алена Рубинс. И это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну что же, прошло у нас городское открытие мотосезона. Прошел джентльмен райд, о котором я вам рассказала в прошлой программе. А сейчас давайте такой небольшой шуточный выпуск сделаем. А естественно, как обычно, меня на тему натолкнула группа «Девушки-байкеры» ВКонтакте, в которую я призываю вас всех вступать, дорогие слушатели, даже если вы не девушка и не байкер, а просто вам нравятся девчонки на мотоциклах. У нас очень много живых, настоящих фотографий со всей России. Не только девчонки присылают свои фото, видео, делятся своим позитивом. И это отличает нашу группу от многих мотопабликов, потому что мы не берем картинки из интернета, как многие делают, там, не генерим и в нейросети, а действительно настоящие девчонки присылают себя. Ну, неважно. В общем, все началось с поста Насти Швец. Она выложила себя на мотоцикле и подписала: «Я и бусинка». На что Дмитрий Сидоркевич, знаменитый поэт-читальон Печкин, написал свой комментарий: «Хороший хэштег». Я тоже посмеялась. Причем, почему бусинка? Там вовсе не Хаябуса на фотографии, мотоцикл. Но не суть. И понеслось. А, собственно, Ксения Яворницкая, очень красивая рыжая девушка, великолепная, написала вот такой пост. «Всем огромный привет, девушка из предыдущего поста с подписью „Я и бусинка“», так она ласково называет свой мод, подкинула мне идею о новом посте. Вот интересно, а как вы называете своего железного коня? Делитесь кличками и названием в комментариях. Возможно, у кого-то прозвище мотоцикла связано с такой же интересной историей. В общем, начну с себя. Это моя пчелка Honda CB600 Hornet. И хоть достоверно Hornet переводится как шершень, лично для меня это жужжалка пчелка. На самом деле, очень много комментариев было к этой записи, больше 300 от мужчин, от женщин. А я, конечно же, не успею вам все прочитать, их действительно было очень много. Ну, давайте что-то прочту вам то, что мне показалось забавным. Начну с себя. Я, собственно, меня довольно банально все мотоциклы звали. Первый китайский мой мопед черный был, я назвала его брюнет. Дальше у меня было два дюка, но дюк сам по себе это герцог. Дюк, слово смешное. Я своих дюков, КТМов так дюками и звала. Дюк первый, дюк второй. Ну, а гусь, который, кстати, до сих пор, друзья, ждет вас в продаже, он просто гусь, тоже слово смешное. А вот Хантер я не знала, как назвать. Сначала назвала его Рик Хантер, но Олдфаги помнит, что было такое аниме, Роботек, его показывали в 90-е годы, и у меня там был любимый герой, естественно, майор Рик Хантер. Потом я подумала, что как-то просто, тем более никто не помнит, кто это, и назвала я свой мотоцикл Flash Royale. В общем-то, их в шутку рояли называют. Ну, все и сразу, как сказал один из комментирующих. Ну, давайте не будем обо мне, а почитаем то, что написали наши удивительные люди в комментариях. А у меня не буду называть имена, не буду фамилии называть, не буду мотоциклы, потому что на это очень много времени уйдет. Просто давайте почитаем, как люди называют свою технику. А у меня шоколадка. Майк Вазовский. Honda VFR 800 на фане. Мой верный друг и хранитель. Берта. Необъяснимо. Я посмотрела, прислушалась, она сказала, что девочка, и зовут Берта. Вот такой вот пишут. Suzuki Jabil. Дебил. А у мужа Honda VTX Витек. Я иногда называю свою мопедку My Little Pony, потому что дружба с ним – это чудо. Между прочим, это мужчина написал. Я свою Хонду назвал Зорькой. Еще комментарий. Жужа, либо злобная тарахтелка, 250 кубов с красными тюнячьими фарами. Смешно. Хонда Шадов. Ну, зовут Элвис. Зеленая шерпа, да, есть такой мотоцикл шерпа. Зеленая шерпа, горошек, белая белочка или единорог. Потому что жизнь ужасна и убога, если нет единорога. Бонд. Чемс Бонд или синий Бонд с кнопкой. Ну, в принципе, понятно. Малыш, мопед, Зюзя, Беззубик. Вообще как-то по настроению. Ну, кстати, да, многие зовут Беззубиками своими мотоциклы, потому что черные мотоциклы спортивные с круглыми фарами, по-моему, Сузуки, если я не ошибаюсь, безумно напоминают того самого героя мультфильма «Приручить дракона», который я обожаю. Ну, все помнят этого чудесного, милого Беззубика, и мотоцикл на него очень похож, поэтому Беззубиков, ребят, реально много. Honda Revel 1100, называемый антикорой. Тело льва, хвост скорпиона, крылья летучие мыши, ибо дорожник в теле круизера с движком от Турынды плюс крылышки в наличии. Вот такой вот зверь. Еще комментарий. Была у меня Ямашечка, и по логике вещей имя, кличка должны быть женскими. Но я была почему-то уверена, что это мальчик. Когда разговаривала за управлением, там были и маленький мой хороший, солнышко и так далее. Но официально, неофициально, почему-то он был Пуся. Ну, вот так вот. Honda NC. Настена Сластена. Ну, понятно, что NC, она Настена, но Сластена смешно. А вот еще пишут. Все Хонды у меня были птенчиками, поэтому X11 тоже птенчик, а Энфилда зову Пых-Пых. А еще комментарий. Голубика из-за цвета и рысь. Не знаю, мне показалось, рейсер немножко похож на слово рысь. Да и взгляд у него кошачий. Ну, что могу сказать. Частые названия были рыжий, крыжуля, вот это все, что касается оранжевых мотоциклов. Ну, повторюсь, что беззубик, бегемот. Почему-то многие зовут свои мотоциклы бегемотами. Ну, и понятно, большинство желтых мотоциклов называют Бамблби. Все понимают, что это из легендарного кино. Там был такой желтый трансформер. Что еще тут мне запомнилось? Хома. Изначально Honda Magna. Еще пишут, с фантазией мне туговато, поэтому называю просто Турындочка. И вот еще завершу забавным комментарием. Ждун. Потому что езжу аккуратно и постоянно жду. На днем подвоха отводил. Вот такие вот интересные комментарии. Я получила удовольствие, местами улыбнулась. Потому что действительно мотоцикл – это не просто техника, средство передвижения. Это какой-то вот наш друг. Как говорят, что если он для тебя кусок металла, а ты для него кусок мяса. Вот есть такая поговорка в мотосообществе. Действительно, мотоцикл, от него во многом зависит ваша жизнь, здоровье. Ну, как бы я, в принципе, то же самое думаю о машинах. Вот, и очень люблю своего Пыжика. Все понимают, что это Пижон. А, Пижон. Пижон — это, собственно, Пижон 107. Очень люблю своего Пижона. И флеш-рояля тоже. Поэтому не бойтесь, не стесняйтесь давать своим мотоциклам имена. Это очень мило. Это вы можете разговаривать с ним где-нибудь в гараже. И ты даже не в гараже. И поверьте, никто не подумает, что вы сумасшедший. А сейчас у нас прекрасный месяц май, когда цветут сирени, поют соловьи. Ночи становятся белыми, и крошечное стихотворение, поэтому вам прочитаю. Дивный вечер в гаражах, мир совсем иной, в лужах отражаются фонари с луной, слышны трели соловьев, затихают споры, грезят каждый о своем. Трели соловьев, затихают споры, грезят каждый о своем, спящие моторы. Но поэзию мы, возможно, с вами скоро

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1786 году, в Париже было завершено дело об алмазном ожерелье. Интрига дела была следующая. Авантюристка графиня де Ламотт организовала приобретение алмазного ожерелья стоимостью 1 миллион 600 тысяч ливров у парижских ювелиров Бемера и Массанжа. Расплатиться, якобы от имени королевы, должен был кардинал де Роан, которому графиня сказала, что королева Мария Антуанетта хочет тайно приобрести это ожерелье. Решающий разговор состоялся на балу городских старейшин. После прочтения писем, якобы написанных королевой, и тайной ночной встречи, когда кардинал встретился с одетой как королева проституткой, он согласился приобрести ожерелье у ювелиров, дав обязательство внести плату по частям. Мошенничество было разоблачено, когда настало время первого взноса. Денег у кардинала не было, и ювелиры обратились непосредственно к королеве, которая впервые узнала о своем тайном желании. А ожерелье тем временем было уже разделено и продано по камушку в Лондоне. Король Людовик XVI, вместо того, чтобы сохранить дело в тайне, приказал арестовать кардинала и судить. Однако парламент оправдал кардинала, как не подозревавшего о злом умысле. Графиня же сумела бежать в Лондон, где опубликовала скандальные мемуары, чернящие королеву, которая оказалась во всей этой истории без вины виноватой. Как говорится, злые языки страшнее пистолета. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Your lifestyle.

0: Моторадио. Where rock music lives.
1: Группа Beatles на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
3: Apple Jam.
4: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Вы слушаете Моторадио. Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: хорошего настроения.
1: Applejack. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Начнем-ка мы программу Apple Jam. Жукофилия, яблочный джем. Сегодняшний эфир, как вы уже знаете из анонса, будет посвящен замечательному барабанщику одной известной ливерпульской группы под названием «The Жуки» Ричарду Стерке, а именно Ринго Стару. А именно мы с вами отправляемся в 1983 год. В год, я бы так его назвал, ненужности Beatles. Смело сказано, да, громко сказано, что значит ненужности Beatles. Beatles, они всегда нужны. Beatles, они наше все, боже мой. Без Beatles мы не мыслим себе ни одного дня прожить, ни одной минуты что-то другое прослушать. Да, сейчас, через букву ща, с буквой з на конце. Как бы не так. В 83-м году, как мы помним с вами, пластинка Джорджа Харрисона заняла аж 116-е место в хит-параде. Провалилась Gone Tropa с треском. Хотя альбом отличный. Мы его слушали, мы с вами обсуждали, каковы песни на пластинке, и пришли к единодушному мнению, что чего-то публика не досмотрела. 83-й год. Три года уже, ну, два года, как нет Джона Леннона. Вдова безутешная, три года, не может выпустить посмертную пластинку. Уехала с любовником, потом и с мужем, то в Канаду, то в Венгрию, с венгром. В общем, резвилась нормально. Резвилась, так горевала. Готовые треки были, альбом практически был уже второй записан. Три года ей понадобилось, чтобы в 84-м году ушел Milk and Honey. Смешно. В общем, про Джона Леннона тоже все так доблестно подзабыли. Маккартни. Единственный человек, который бился на музыкальном фронте как мог. В общем, конечно, вот этот вот першин крылатый под названием Tug of War, который он запустил в 82-м году, ну, это был мощнейший удар по нелюбви к Битлам ранних 80-х годов. И, конечно, такая пластинка, ну, не могла она. Он победил этой пластинкой и выпущенный вслед за этим в 83-м году Pipes of Peace, который был, конечно, несравнимо слабже, но как бы по следам Tug of War, в общем, он тоже так немножечко проканал. В этот же момент Маккартни снимает Give My Regards to Broad Street, фильм про себя любимого. Я этот фильм смотрел, не знаю, какое количество раз, и еще бы такое же количество раз смотрел. Фильм отличный, но когда он вышел на экраны в 84-м году, фильм провалился. Несмотря на то, что в нем играл Ринго Стар самого себя, несмотря на то, что море музыки в этом фильме, несмотря на то, что те битловские треки, которые Маккартни включил в этот фильм, были переписаны им, это не Битлз звучит, это переигранные Полом Маккартни битловские песни. Но, тем не менее, фильм не обрел своего широкого зрителя и не получил Оскара. Линда тогда сокрушалась, что Пол, пожалуй, был слишком самонадеян и слишком уверен в том, что просто зрители захотят пойти и посмотреть на один день из жизни Пола Маккартни. Кому-то это может быть очень интересно, так думал Пол Маккартни, но так думал, пожалуй, только в Пол Маккартни. Зритель широкий так не думал. Вот и судите сами. Чем ценен этот фильм? Тем, что мы можем видеть и Пола, и Ринга, как вот они выглядели как раз в этой дельте между 82-м и 84-м годом. Ну, где-то, да, around 83-й год. Почему? Вот потому как мы сегодня обращаемся к альбому Ринго Стара 83-го года под названием Old Wave, то есть Старая Волна. В чем смысл названия альбома и в чем смысл происходящего в 83-м году? Да в том, что в мире свирепствовал и бушевал New Wave. Да, пришла молодая шпана, наглая, бесцеремонная, жесткая, которая решила играть совершенно другую, нормальную, обновленную музыку, ближе к рок-н-роллу, ближе к жесткому ритму электронного звучания, новую волну, жесткие барабаны. Вот такие песни, собственно говоря, и лились отовсюду. И все группы старались играть так. Ну, странно, конечно, к группам «Новой волны» были причислены и Dire Straits, и, в общем, многие другие, которые, ну, как бы не очень являются такими уж звучащими нововолново. Но, тем не менее, многие группы стали изменять свое звучание именно под это. Кто, спросите вы? Да, конечно же, Genesis. Да, конечно же, Queen. Вот все, что было сделано вот уже вот в это время, такой MTV Sound. Ну, сами помните, Genesis, Jesus He Knows Me, We Can Dance и так далее, и так далее. Все очень жестко, с жесткими барабанами, никаких вот этих размазанных роковых тяжелых барабанов. Нет, все очень лаконично. Бочка, малый лаконичный жесткий хэт. Вот так аранжировались песни. Конечно же, Полис все смел с конца 70-х, Элвис Костелло и так далее, и так далее, Юритмикс. Вот такие имена были в топах. И вот представьте себе 40-летние битлы. Да, да, да. Да не просто 40-летние, а за 40-летние, то есть Ричарду Стерке на момент 82-го года записи этого альбома 42 года. Ну, вот и попробуй соревноваться с 20-летними ребятами. Ну, пусть им не 20, а 28, но все равно наглые, нахрапистые, умеющие играть и знающие толк в том, как понравится девчонкам. Новая волна, это вам не забалуешь. Ну, так и вот, и тут тебе за 40, и вот все, что ты умеешь, это играть рок-н-ролл. Обыдно, обыдно, но никому не нужен. И вот Ринго оказался ровно вот в этой самой дурацкой ситуации. К моменту, когда он начал писать альбом, который получил как раз вот это пародийное название. Ну, вы играете New Wave, а у меня тогда Old Wave. Но никто не оценил и этого. На момент выхода альбома с Ринго никто не хотел и контракта заключать. В общем, подумав о том, как записывать эту пластинку, Ринго решил, что, наверное, ему нужно как-то консолидироваться внутри себя самого в звучании, чтобы это был какой-то единый саунд, единая концепция, и, пожалуй, нужно работать с одним единым продюсером. И тут-то он вспомнил, что есть такой парень по имени Джо Уолш. Потому как группа Eagles распалась, и Уолш, вот он, может быть привлечен для работы над пластинкой. А с Уолшем они были знакомы еще с 70-х годов, с середины, и всячески друг другу симпатизировали, и поэтому, когда Ринго обратился к Уолшу с предложением работать над пластинкой, тот, конечно же, согласился. Вот так и началась работа над альбомом под названием New Wave. Подробнее об альбоме будем разговаривать далее. Может быть, пришло время начать прослушивать вот эту самую пластинку, которая не получила никакого хода. Она не получила никакой популярности, никаких зрительских симпатий и оваций. Я смотрел рейтинги этого альбома до сих пор из 5 звезд, то есть по школьной 5-бальной программе этот альбом набирает 2 балла. То есть Ринго выпустил пластинку на 2 с точки зрения критиков, с точки зрения Rolling Stone, с точки зрения других очень авторитетных изданий, 2 балла из 5. Вот так вот, Ринго Стар. Тяжело было быть Рингой в начале 80-х. Ну, в общем, в то самое время Ричард Стерке без зазрения совести с 70-х годов крепко закладывал заворотник. То есть заворотником у него было заложено такое количество всего, что порой на ногах держался он трудно, что и привело его потом в клуб бесфамильных, анонимных, безымянных алкоголиков, где он доблестно избавился от зеленого змея. Змей был изгнан, Ринго был обновлен.

его не взять в зал славы рок-н-ролла? Логично, чтобы он был там. Начинаем слушать пластинку, которая называется «Old Wave», «Старая волна». Все потом расскажу, кто на ней играл, чего он на ней делал, вот этот тот, кто играл. Кстати, песни для этого альбома, многие, а именно 7 штук, они написаны совместно Уолшем и Старке. Вот такое совместное творчество. Вместе писали, ребята. Вместе играли, вместе писали. И первая песня как раз тому яркое подтверждение. Она написана вообще там всей группой, потому что и басистом приложил участие в авторстве этой песни. И прочь, и прочь. Давайте начнем слушать альбом. Провальный альбом 83-го года с точки зрения критики. Да и публики 83-го года. Альбом «Ринго Стара».

чем ошибка? Вот, слушая эту песню, сразу бы я сказал господину Уолшу, если бы я мог на машине времени переправиться в тот 83-й год обратно, в котором я, в общем, и был, и много чего помню из него. Но вот, тем не менее, что бы я вам сказал? В чем ошибка? Ошибка, прежде всего, в барабанах. Уберите Ленина с денег, как говорил Вознесенский, по-моему. Уберите Ринга из-за барабанов, либо научите его играть New Wave. Ни в коем случае вот этот чавкающий постбитловский хэт, какой нафиг вот этот хэт, зажать его полностью, закрутить до предела, чтобы он был четкий и конкретный, чтобы малый барабан был выведен в высокий среднечастотный спектр и играл жестко и конкретно. Вот тогда мы получим New Wave. А так Ринга играет слишком рыхло. И, конечно, добавить немножко молодежных девчачьих клавиш. То, что сделали, между прочим, группа Queen, совершенно без зазрения совести. Вот таких вот дурацких корговых звуков, которые были модны на тот момент времени. И вот эта песня зазвучала бы совершенно по-иному и вошла бы в хит-парады. А так буквально вот чуть-чуть другого звука, и публика уже это не восприняла. Да, еще раз возвращаемся к этому

этому смешному времени, когда битлам стало за 40. Время, когда ты становишься не нужен. Почему? Когда тебе 20, ну, понятно, почему ты нужен. Потому что ты молодой, перспективный, что бы ты ни делал, на тебя все смотрят, а опять же, девчонки тобой интересуются, ну, просто потому что. Когда тебе 30, ты уже молодой, но, опять же, уже развитый, уже состоятельный вроде как, и на пике своего творчества. Опять же, вроде как интересен. Творец в самом расцвете сил. А вот когда тебе 40, ну, а кто тобой будет интересоваться? Вот кому ты нужен? Молодым девчонкам ты уже не нужен. Средним девчонкам вроде как тоже не за тебя, но только и жалость, если за тебя замуж выйти. Вот, ну и что? А ты вроде как все умеешь, ты вроде как можешь, ты и песни какие-то делаешь, но не нужен. И плюс, как всегда, как подло это бывает, меняется стиль. Вот давайте по десятилетиям пробежимся. Смотрите сами, 63-й год, да? Ну, битлам по 21, по 23 года. Весь мир у их ног ложится штабелем. Самолеты встречают миллионные толпы фанатов. Диски раскупаются бешеными тиражами. На них молятся, рвут волосы у себя и у них тоже. В общем, дурдом. 73-й год. Они все в самых топах хит-парадов. У Ринга альбом. Ринга золотой, бриллиантовый, платиновый, любимый, мармеладный. У Маккартни «Band on the Run», ну, не считая «Red Rose Speedway». Леннон «Mind Games», о чем говорить. Харрисон «Living in the Material World», боже ты мой. То есть все они в самом что ни на есть шоколаде и в шоколадных конфетах. Облюблены, обласканы, гордые, независимые и такие «ха-ха-ха-ха». Прошло еще 10 лет, 83-й год. И что? И вот вам результат. Все очень трудно. Хотя, вот выпусти Ринго сейчас такой альбом, с такой вот песней заглавной, все бы сказали: боже ты мой, это гений, это супермузыкант, и дали бы ему кусок платиновой статуэтки. Ну и опять же, продюсер Джо Уолш. Мог ли Джо Уолш в 83-м году выпустить провальный альбом? Да ладно, да Господь с вами. Это очень грамотный музыкант, очень грамотный продюсер, великолепный гитарист. Музыка хорошая, сыграно отлично все. Вот сейчас слушал специально эту песню внимательно. Все хорошо. Маленькие-маленькие ошибки, которые имели катастрофические последствия. Давайте послушаем вторую песню с этого альбома. Вот как раз песня написана вдвоем, Уолшем и Старом. «Hopeless». Вперед!

Очень хорошая и очень волшеобразная песня. Я слушал сольники Джо Уолша. Ну, действительно, очень отдает им. Если бы я не знал, что Джо Уолш участвовал на записи этой пластинки, я бы сказал, что такое ощущение, что он участвовал. По поводу Зала Славы. Подумалось мне, Пол Маккартни настолько любит Зал Славы рок-н-ролла, что ввел в него Ринга. Судя по фотографиям с церемонии, Зал Славы остался доволен. Ну так вот, еще о записи альбома. Как раз в июне месяце 83-го года канадское отделение RCA, ну, знаменитые фирмы грамзаписи, все-таки снизошло до того, чтобы записанный альбом Ринга Стара распространить хоть где-нибудь. Канадское отделение решило его распространять в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Нидерландах, ну и не очень законно в Мексике и Бразилии. Нигде в этих странах альбом не пошел, как я вам уже сказал. В Германии из альбома изъяли сингл и выпустили все это отдельно 16 июня на этикетке Беллафон. Но и в Германии альбом тоже, в общем, как бы успеха не имел. Что предшествовало записи альбома? Предшествовало то, что Ринго вернулся из Лос-Анджелеса, из Америки, он вернулся в Англию. Говорят, что он не чувствовал себя в Соединенных Штатах безопасно после убийства Джона Леннона. Ну, наверное, психологически вот такой вот стресс. И, возможно, какие-то угрозы поступали, не знаю. Но, в общем, Ринго решил вернуться на родину. И вернулся он как раз вот в Тиденхерст Парк. Это то поместье, то здание, даже не поместье, ну, просто участок большой земли, старинное здание, которое принадлежало изначально Джону Леннону, и в 73-м году Ринго купил у Джона вот этот самый особняк. Кстати, заметьте, 73-й год, помните передачу про Джона Леннона? 73-й год, когда Джон остался без денег. Он был вынужден продавать имущество. Был продан особняк, так, на секунду, на что-то нужно было жить. Не мог Mind Games выпустить, вот как было трудно Джону. И в начале 82-го года вот как раз Ринго и начал с Уолшем суетиться вокруг записи вот этой самой пластинки. Они встретились в феврале месяце вот как раз в этом особняке с ним и приступили к сочинительству песен. В этом доме Ленноном еще была создана студия звукозаписи. Ринго ее немножечко переоборудовал, ну, сделал посовершеннее. Она получила название Startling Studios. И вот в ней-то они и начали записывать пластинку. Были привлечены как раз вот музыкант, ну, собственно, Джо Уолш, великолепный гитарист и вокалист. Еще Моф Фостер исполнял бас-гитарные партии. И, соответственно, некто Гарри Брукер. Знаете такого человека? Кто такой Гарри Брукер на клавишных? Да-да, знаменитый Гарри Брукер присоединился к этой компании. И Крис Стэнстон. Вот в таком составе они и начали репетиции песен. Они и начали записывать инструментальные минусовки для будущих треков с этого альбома. Давайте послушаем третью песню под названием «Алиби». Вот такая песня, между прочим, тоже авторство Уолша и Старки.

Да-да-дум, да-да-дум. Отличный ритм-блюзовый номер, между прочим. Хороший такой, тяжелый, классный ритм-блюзовый номер. Но не был моден в 83-м году ритм-блюз. Я вспоминаю свои студенческие ранние годы. 83-й год, как раз второй курс первого института. И с друзьями-приятелями мы когда говорили по поводу музыки, конечно, все это обсуждалось. И они с такой ехидной иронией мне говорили: «Ой, ты все еще Битлз слушаешь? Какая издевка была в их глазах, боже ты мой!» Я совершенно честно и искренне спрашивал, говорю: «Ребята, а что вы слушаете? Что нужно слушать?» И мне произносились названия. «Ну как? Ты что? Неужели ты не знаешь? Например, Бой Джордж, говорилось мне. Он такой модный. Например, тот же Юритмикс. Например, тот же Полис и сольный Стинг. Чуть позже, соответственно, это там на пару лет позже. И прочь, и прочь. Вот, я чувствовал себя полным болваном. Потому как поначалу New Wave мне было трудновато слушать, честно скажу. Но я очень старался, и году к 85-му я уже был таким нормальным вейвером. Как все молодые люди, то есть 20 лет, я, в общем, сам с радостью играл New Wave. Да, все меняется, все проходит. И поэтому, когда тебе 40, я имею в виду Ринга, ему в тот момент было трудно перестраиваться на музыку New Wave. Ну так вот, партии звукорежиссера на этой пластинке, если можно так сказать, значит, звукорежиссером на этой пластинке был некто Джим Ниппор. И начали они записываться, как я уже сказал, с начала февраля все это пошло, сессии приостановились на время, когда Уолш и Ниппор, пишут нам, улетели в Калифорнию. Но 19 марта вот они улетели, а вернулись 6 апреля и снова бросились в запись. Начали просто лопатить и лопатить треки. И уже 15 апреля журнал Rolling Stone сообщил, что стар Ринго в Лондоне работает над новым альбомом с Джо Уолшем, выступающим в качестве продюсера. Ну, в общем, представляете, какой кипиш пошел там. Ох-ох-ох, представьте, Стар с Уолшем готовит новую пластинку. Да, что мне еще понравилось, когда Ринго подумал, что ему нужно в бывшем особняке Джона Леннона сделать маленькую перестроечку, он хотел просто построить новое здание для того, чтобы организовать там студию, уже такую нормальную, полноценную, не только для записи аудио, но и для съемки видео, потому что, как мы знаем, Ринго Стар актер и талантливый актер, ну и плюс он любил всегда снимать клипы на свои песни. В общем, для того, чтобы работать с видео, ему нужна была трехпостовая студия. Какие названия я знаю. Линейного или нелинейного монтажа. Ну так вот, чтобы построить что-то в этом поместье, он был вынужден запросить муниципалитет вот этого самого округа территориального, чтобы они дали ему высокое разрешение что-то в своем собственном доме да сделать. Вот так вот сурово в Англии, чтущий традиции, там розетку нельзя в стену вкрутить без разрешения вышестоящего начальства, потому что ты нарушаешь традицию, ты можешь повредить вот этому старинному зданию, в котором ты гнездишься на данный момент времени. А после тебя кто-нибудь еще захочет гнездиться, и он захочет, чтобы там все было как раньше, как много-много веков назад. Ну, в общем, похоже, разрешили Ринго сделать кое-какие перестроения, и команда, записывающая альбом, вот дымилась просто и шипела, и пенилась, но весной 82-го года весной шла запись полным ходом.

Ну, вот этот номер полностью авторство Джо Уолша. То есть, как бы, с одной стороны, вроде мы считаем, что пластинка Ринго Стара, но песня волшевская. Поэтому вполне могла быть на пластинке Уолша. То есть, вроде как Битл, но не Битл. Песня «Игла». Да. Жук исполнил песню «Орла». Что-то в этом символичное, кстати, есть. Клёкот орла в исполнении жука. Забавно. Итак, мы помним, что запись шла полным ходом, и вокальные партии были записаны во второй декаде апреля, или это уже третья декада, наверное, третья, с 19 по 23 апреля, во второй половине апреля. И в мае Ринго попросил вот как раз разрешение у властей перестроить поместье, а вот уже в конце мая, когда вот сведение и записи, третья как бы стадия записи альбома с 31 мая по 10 июня произошла, и как только 10 июня запись была закончена, буквально на следующий день Ринго и его замечательная жена Барбара Бах, прекрасная актриса, красивая женщина, если хотите, еще раз повторю, посмотреть, как эти ребята выглядели в 83 году, посмотрите фильм «Give my regards to Broad Street», передайте мой поклон, мои приветы, Broad Street, маккартневский фильм, просто наберите в интернете, обязательно посмотрите этот художественный фильм, он того стоит. Море музыки, очень хорошая игра, и актерская игра и Пола, и Ринга, и всех остальных. Там вы увидите и Джорджа Мартина, и Джеффа Эмерика, то есть всю битловскую команду, и много-много-много чего. И вот там как раз есть, соответственно, и Барбара Бах, и вы можете посмотреть, как они все выглядят, и Линда на момент начала 80-х годов. Так вот, Барбара Бах и Ринго Стар улетели в Америку, в Лос-Анджелес, с готовыми мастер-тейпами, ну, наверное, для сведения и для финального мастеринга. И, собственно говоря, 14 июня альбом был завершен. Вот 14 июня, лето 82 года, пластинка была готова. Давайте же слушать далее пластинку, чтобы зря время на разговоры лишние не тратить. Последняя песня на первой стороне.

Кстати, в этой песне Ринго совершенно отлично, очень рок-н-ролльно поет, а таким просто настоящим рок-н-ролльным голосом и высоким, ну, был в ударе. Альбом, между прочим, изначально должен был выйти под названием It Beat Sleep. Ну вот, It Beat Sleep. Не буду переводить никак, но, в общем, это разбивает сны, это бьет по снам, может быть так. Это не дает спать, это не дает уснуть. Вот, может быть, так можно перевести. Ну, еще раз повторю, что фирма RCA Victor сказала Ринге, с которым у них были контракты подписаны, сказала: «До свидания, парень, бай-бай, Ринга, бай-бай, Стар, мы не будем с тобой больше сотрудничать, потому что все альбомы провальные, ну, у тебя». И поэтому у Ринга была задача, честно говоря, и у Уолша была задача выпустить этот альбом как угодно. Вот как в анекдоте: чучелом, фигучелом, но выпускать надо. И было принято решение выпустить его на лейбле Boardwalk. И уже вроде как договоренности были, но тут глава этого лейбла, некто Нил Богарт, взял и скончался. И пластинка не была выпущена на лейбле Boardwalk. Но, в общем, только через год, представьте, альбом записан в июне 82-го года. И год, вот поставьте себя на место Ринго Стара, альбом готов, все сведено, можно выпускаться, и год ты сидишь, ты великий Битл, ты Ринго Стар, черт возьми, ты вот тот из Ливерпульской четверки, тебе памятники ставят, и ты год не можешь выпустить свой альбом, готовый, записанный, и сидишь и ждешь, когда кто-то сжалится. Ну, в общем, через год, вот как я уже говорил, фирма RCA все-таки сжалилась, и только канадский филиал вот на задворках мира, во всех вот этих вот южноазиатских странах и в Латинской Америке, и маленьким кусочком в Германии на другом лейбле, вот они все-таки снизошли до 100, чтобы альбомчик выпустить.

А вот почувствуйте разницу. Здесь за барабанами был не Ринго. Вот вы услышали, насколько другие барабаны, насколько они жестче, лаконичнее, совершенно по-другому сыграны. Я очень люблю, как Ринго Стар играет на ударных. Но не для этого времени, не для новой волны. А вот здесь все хорошо. Это был кавер на песню Чака Джексона. Собственно говоря, Айки Фоготен. Фогетен, Фогивен. Ну, Фогетен, да. Фогетен. Что еще хочется отметить вот про все вот это безобразие, связанное с выходом альбома, вернее, с годичной давностью ожидания выхода этого альбома. Вся эта история с провалом пластинки и с вот этой тягомотиной повлияла, конечно, очень сильно на Ричарда Старки. После выхода альбома Old Wave Ринго 9 лет не выпускал ничего, вплоть до 1992 года, когда времена изменились, когда ему стало уже за 50, и он перешел в разряд легенды. Вот когда тебе за полтинник, ты уже можешь немножко дивиденды стричь. Все уже забыли, что ты вот это все. А ты можешь про времена 30-летней давности просто закатывать глаза и говорить... Помню, помню, как в те легендарные все в обморок бабах, как же он помнит те легендарные времена. Хотя что было в те легендарные времена? Ну, ездил ты в троллейбусе, ездил ты в метро, метро то же самое, троллейбусы те же самые. И думал, как бы себя к этой жизни приспособить. А нет, времена-то были легендарные, и ты часть легенды. Вот в 92-м году Ринго уже как часть легенды выпустил вполне удачный альбом «Time Takes Time». И после этого регулярно выпускал пластинки «Одна, другой лучше». Ну, как и в случае с Джорджем Харрисоном, после провала альбома 83-го года «Gone Tropa». Он 4 года не выпускал пластинок, вплоть до Cloud Nine. А после Cloud Nine тоже ничего не выпустил, потому что не хотел участвовать в этом дурацком, отвратительном шоу-бизнесе. Мерзком, гадком. То же самое и Ричард Старки. Вот молчал парень 9 лет. А за что, про что? Публика жестокая, ты публика. Вот как ты не даешь великим творческим людям реализовывать себя?

Предлагаю без остановки прослушать заодно и восьмой трек с этой пластинки. Мы потихонечку вторую сторону довычерпываем. На второй стороне представлены в основном не песни Ринга Стара и Джо Уолша, разные другие авторы, хорошие, любимые авторы. Ну, вот, например, эта песня некого Раса Балларда под названием, не побоюсь этого слова, «As far as we can go», «Так далеко, как мы можем зайти».

Ну что, дамы и господа, скажите, неужели это некрасивая песня, которая только что прозвучала? Удивительные оркестровые, удивительные глубины номер. Да и Ринго прекрасно его исполнил. У него еще с битловских времен вот такие номера, как, например, «Good Night» на белом альбоме. Они выходили очень проникновенно. Всего на записи альбома участвовало не больше, не меньше 22 музыканта. Огромное количество, в общем, было приглашено разных людей. Я не буду перечислять все их фамилии, потому что многие вам не знакомы. Но, например, такие, как Эрик Клэптон, Гарри Брукер, Рэй Купер. Надеюсь, этих ребят вы все очень даже хорошо знаете. Были и отставные басисты группы The Who и так далее, и так далее. Еще музыканты все очень представительные и маститые. И, на мой взгляд, пластинка получилась, конечно же, хорошая. И нисколько вот не хуже, как вот и пластинка Going Tropo у Джорджа Харрисона. Просто публика не была в ту пору заточена на такую музыку. Ну, вот песня, которая была в Латинской Америке издана синглом, между прочим, тоже как раз и «Уолши», и «Старки». Вот это тот номер, который имеет к Ринго непосредственное отношение. Но там еще как минимум три музыканта заявлены в авторах этой песни. Между прочим, один из них Эрик Клэптон. Просто песня эта получилась из джема. Они просто наигрывали как раз в процессе джема между басистом, я вам сказал, про отставного басиста группы «Ху». Пожалуйста, Джон энд Уистел. Энд Уистел, наверное, все-таки правильно произносить фамилию, конечно же, потому что Уистел — это дудочка ирландская. Вот он, Джон энд Уистел. Барабанщик-перкуссионист Рэй Купер, ну и Эрик Клэптон. Вот они джемовали, и вышел у них на секундочку вот такой номер. Неужели вам не интересно посмотреть, что получается из джема великих англо-американских музыкантов, а?

Надо сказать, суперский басист. Просто слушал басовый трек, любовался тем, как человек играет великолепно. Обалдеть. А, и еще одна песня, 10-й трек. Это бонус. Он вышел в 94-м году в дополнение. Когда в 94-м году были переизданы вот как раз два альбома Stop and Smell the Roses и, соответственно, вот этот Old Wave. В один день они были переизданы. В 94-м году, видите, возникла тяга обратная к Ринго Стару, потому что в 94-м году начала готовиться антология Битлз. И все к середине 90-х годов снова как полюбили Битлз. Битлз — это наша легенда. Вы же помните, что в Ливерпуле в середине 70-х снесли клуб Кеверн. И подвал засыпали, камни на камни не оставили. Разбомбили все к бабушке вот такой-то, вот такой. Потому что в середине 70-х никому в голову не приходило, что Битлз станут легендами, позиции номер один и чем-то вот таким вот великим-превеликим. Просто одна из групп, просто что-то такое. Потом люди опомнились. И только в 84-м году отрезвевшие ливерпульцы наконец-то собрали камушки по камушку. 15 тысяч камушков от разбомбленного кевера они собрали и обратно сложили, правда, немножечко чуть-чуть в другом месте. Ну, примерно там же, так вот рядом. Сложили новый кеверн просто, ну как, а? Представляете, приезжают люди в Ливерпуль, спрашивают: ливерпульцы, ливерпульцы, а где у вас кеверн? Они такие: мы его снесли. И приезжие говорят: люди, вы вообще больные, да? Вот вы реально больные? Мы хотели вам оставить денег вашему городу припортовому на реке Мерси. Просто за то, что у вас Битлз были. Сейчас бы отстегнули. А так, молодцы, кеверн разрушили. И уезжали. И вот тут и ливерпульцы жадные смекнули. Что мы наделали? Надо отдать должное Полу Маккартни. Мы еще коснемся этого альбома 99-го года. Конечно же, Run Devil Run. Пол в компании с такими удивительными музыкантами, как Дэвид Гилмор, как Ян Пейс, дал концерт в новом кеверн. То есть Пол как бы осветил, вот он снизошел до этого нового построенного клуба, и теперь, когда люди приезжают в кеверн, можно со смелостью говорить: из Битлз здесь выступал Пол Маккартни. Ну да, выступал, и подходить к сцене и целовать ее, потому что сам Пол Маккартни, боже ты мой, выступал на сцене вот этого нового кеверн. Но старый кеверн был разрушен. Вот чтобы вам было понятно, как относились к Битлам на рубеже 70-х, 80-х годов. Никто их ни за что не почитал. А вот к середине 90-х все уже такие: ах, ах, ах, ах, Битлз, Битлз, Битлз. Ну так и вот, в 94-м году были переизданы вот эти абсолютно провальные же пластинки Stop and Smell the Roses и, соответственно, Old Wave. Они же такие никому не нужные. А вот переиздали их, они сразу раскупаться начали. Но и был добавлен вот этот вот бонус-трек 94-го года, а именно Going Down, и песня как раз авторства Уолша и Ричарда Стерке.

Ну что же, этим треком господа Walsh и Star еще раз доказывают, как классно они умеют играть. Ну просто послушайте сам саунд, как эти ребята, ну не сам саунд некий, сам саунд, а сам саунд, какой создают эти музыканты, как это плотно, как это мощно. Ну вы много знаете наших музыкантов, которые способны создать такой звук. Ну да, и еще раз, я был бы не я, если бы программа Apple Jam на этом взяла бы и закончилась, без каких-то интересных бонусов, без каких-то интересных дополнений. А ведь пластинка, вы можете, если соприкоснетесь с информацией об этом альбоме, увидеть, что она датируется еще 78-м годом. Почему? Ведь писалась-то она в 82-м, откуда этот 78-й? А вот в 78-м году как раз и была записана первая версия вот того самого трогательного и хорошего, красивого трека под названием «As Far As We Can Go». И вот сейчас оригинальную версию 78-го года я вам и поставлю. А напомню только, что в эфире была программа Apple Jam, жука-филе, посвященная группе Beatles, ее участникам с большой-большой любовью и к тем, и к другим, то есть и к Beatles, и к участникам, и, конечно же, с большой любовью к вам, ко всем. Надеюсь, что те, кто не любит Beatles, когда-нибудь их дополюют, потому что, как пели сами Битлы, «And in the end, the love you take is equal to the love you make». Простите за мой французский.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
2: Best Radio.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.